0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Сетта Жолдос и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. Сетта Жолдос. Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. В стране проходят антитеррористические учения. Они будут идти до конца месяца. Будут введены временные ограничения на передвижение транспорта в отдельных районах. Учение «Найза антитеррор-2026» проводит антитеррористический центр КНБ. Казахстанцам рекомендуют соблюдать меры безопасности, выполнять законы и требования сотрудников государственных органов и руководствоваться только официальными источниками информации. 105 гидротехнических сооружений пройдут многофакторное обследование до конца года. Они запланированы в комплексном плане развития водной отрасли. Всего до 2028 года включительно обследуют 557 гидротехнических сооружений. Специалисты будут выявлять объекты, требующие ремонта, чтобы исключить риски аварий и прорывов. Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 37, свыше 450 человек ранены, еще 4 числятся пропавшими без вести. По данным местных властей, на острове Минданао повреждены около 2000 зданий, в том числе школы, больницы, жилые дома, из которых примерно 1500 полностью разрушены. Напомню, землетрясение на юге Филиппин произошло накануне магнитудой 7,8. Ночью в Алматы горел зоопарк. К счастью, никто из людей и животных не пострадал. По словам очевидцев, огонь охватил легкую коммерческую постройку и повредил припаркованные рядом прогулочные электромобили. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Причины возгорания выясняются. В октябре 11 июня пройдет акция по правовой, социальной и психологической поддержке жителей. Помощь окажут людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Консультации пройдут в центре Анага Тахзым в 10 часов. В рамках акции под названием «День поддержки, ты не один» жители лично встретятся с представителями госорганов и общественных организаций и получат квалифицированную помощь специалистов. Участок улицы Житосузская в Алматы временно перекрыта, там делают ремонт. Временно ограничено движение от улицы Макатаева до дома номер 49. Откроют участок завтра в 7 утра. Сразу 20 золотых медалей взяла наша сборная по гребле на байдарках и каноэ на чемпионате Азии среди молодежи и юниоров. Турнир завершился в Туркестане. Казахстанские гребцы в общей сложности завоевали 41 медаль. В категории до 23 лет особенно успешно выступили Стелла Суханова, Дмитрий Холмогоров, Султан Шарапиев, Ульяна Киселева и Мария Бравкова. Они не раз поднимались на пьедестал в различных дисциплинах. Среди спортсменов до 18 лет наиболее результативными стали Тимофей Таранов и Эвелина Костенко. Оба спортсмена завоевали сразу несколько наград высшей пробы в индивидуальных и командных заездах. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 485 тенге 9 тиин, евро 559,45, российский рубль 6 тенге 63 тиина. О погоде по данным Казгидромета. В столице Алматы ожидается дождь 32 градуса, в Актюбе 22, в Актау, Кустанай, Уральске 26, в Атырау 30, в Петропавловске, Кокшетау, Кызылорде 32, в Караганде, Семеновске, Нагорске, Таразе, Шымкенте, Жезказгане, Талдыкоргане 34, а в Павлодаре, Кунаеве, Туркестане 36 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
5: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: Коза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы. Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Сатта Жолдос и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. Сатта Жолдос. Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. В Алматы людей зажало между автомобилями. 5 человек госпитализированы. У пострадавших диагностированы серьезные травмы, включая открытые переломы. ДТП произошло на улице Зинкова рядом с Зеленым базаром. Автомобиль Audi наехал на людей, стоявших у другой машины. После этого легковушка врезалась в припаркованный микроавтобус, который от удара отбросила на рядом стоящее авто. В результате происшествия несколько человек оказались зажатыми между машинами. Сам водитель Audi не пострадал. Другим темам. По электронным визам въехать в Казахстан могут граждане 105 стран. Об этом на заседании правительства доложил министр внутренних дел. Сегодня в Кабмине обсуждали вопросы развития туризма. Также, по словам Ержана Саденова, организована выдача специальных виз для IT-специалистов и туристов. Кроме того, в аэропортах и крупных пограничных переходах выдают туристические карты с QR-кодом. Они содержат необходимую информацию о правилах пребывания и контактах экстренных служб. Дополнительно в местах достопримечательностей и национальных парках 18 регионов обеспечивают безопасность подразделения туристической полиции. Его сотрудники владеют иностранными языками, а для расширения миграционных услуг создается специальное мобильное приложение. Иностранным туристам упростили въезд в Байконур. Срок получения разрешения для них сокращен до 10 дней. Как сообщил глава Минтуризма и спорта, в правительстве утверждена концепция развития туризма на космическом комплексе до 30 года. Это повысило доступность космодрома, а туроператорам позволяет продвигать программы посещения запусков и межпусковые программы. Уроки физкультуры для школьников будут проводить на территории нового курорта Алматы Суперскай. Такую возможность вместе с Акиматом прорабатывает Казах Туризм Девелопмент ЛТД. Компания занимается масштабным проектом будущего лыжного курорта. Напомню, его построят в рамках комплексного плана развития алматинского горного кластера. Как рассказал на заседании правительства генеральный директор Казах Туризм Девелопмент ЛТД, 70% трасс будут ориентированы на детей и начинающих. По словам Ержана Еркинбаева, практика проведения уроков физкультуры на лыжных курортах распространена в странах Европы. Например, в Австрии ежегодно более 80 тысяч детей занимаются лыжами в рамках школьной программы, а в Швейцарии более 128 тысяч учеников. Также во Франции и Италии действуют госпрограммы по поддержке школьных поездок на горнолыжные курорты. 100% результат показала сборная Казахстана на международной олимпиаде имени Аль-Хорезми в Ташкенте. Они завоевали 4 золота, 3 серебра и бронзу, всего 8 медалей. Отмечу, нашу страну представляли 8 учеников. В интеллектуальном соревновании участвовали одаренные школьники из 10 стран. Они показали знания и навыки в решении теоретических и практических задач. Экологичный биопрепарат против саранчи успешно испытали наши ученые с китайскими коллегами. В Туркестанской области завершились полевые испытания. Биологический препарат нового поколения подтвердил высокую эффективность. Он экологически безопасен. Средство разработано на основе энтомопатогенного гриба. Это особая группа паразитических грибов, которые заражают и уничтожают насекомых и других членистоногих. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 485 тенге 9 тин, евро 559,45, российский рубль 6 тенге 63 тина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ожидается дождь, ночью 17, днем 27 градусов, в Алматы облачно, ночью 20, днем 33. В Актобе, Актау, Кустанай, Петропавловске 24, в Жезказгане, Кокшетау, Уральске, Караганде 27, в Атырау, Таразе 31, в Кызылорде, Павлодаре, Талдыкургане, Шымкенте 33, а в Туркестане, Усть-Каменогорске, Кунаеве, Семей 35 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казак Радиолары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Задержание подростков в ночное время прокомментировали в МВД. Замминистра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса отметил, что нахождение подростков, одних в общественных местах и на улицах после 23.00 представляет опасность прежде всего для самих детей. Поэтому при несении службы полицейские в обязательном порядке обращают на это внимание, приглашают родителей и проводят разъяснительную работу. Он также отметил, что если ребенок повторно оказывается на улице в ночное время без сопровождения взрослых и родителей, не принимает должных мер, тогда уже ставится вопрос о привлечении к административной ответственности. 4 года колонии получил офицер за халатность, приведшую к смерти солдата. Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор заместителю командира батальона по факту гибели солдата срочной службы одной из воинских частей Талдыкурганского гарнизона. По данным прокуратуры, заместитель командира батальона не обеспечил соблюдение мер безопасности при обращении с оружием, в том числе не организовал его полный осмотр после проведенных накануне стрельб. В результате оставшийся в стволе патрон стал причиной гибели военнослужащего. В МВД предложили ужесточить наказание за повторный сталкинг. По словам замминистра внутренних дел, расследование уголовных дел о принуждении к вступлению в брак и сталкинге поручили женщинам-сотрудникам полиции. Он назвал это решение правильным и пояснил, что такой подход позволяет избежать дополнительного психологического давления и психотравмирующих ситуаций для жертв насилия во время следствия. Вместе с тем, в МВД планируют провести данную категорию дел в разряд преступлений средней тяжести и предусмотреть наказание в виде лишения свободы. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за неоднократный сталкинг в случаях, когда человек, уже осужденный по этой статье, вновь начинает преследовать свою жертву. Проект «Алматы суперски» прошел все предусмотренные законом процедуры согласования. На брифинге в правительстве об этом сегодня сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. Главный исполнительный директор компании «Казах Туризм Девелопмент» Ержан Еркинбаев сообщил, что коммерческая часть проекта будет строиться исключительно за счет частных инвестиций, а инженерные сети, система водоснабжения, канатные дороги и трассы за счет государства. Еркинбаев пояснил, что если благодаря открытию этого курорта миллион новых иностранных гостей приедут в страну и хотя бы 3 дня они проведут в Алматы, либо в общем в Казахстане, то ожидается ежегодно $1 миллиард прямой доход в экономику страны, что оправдывает все вложения, понесенные холдингом «Байтерек» в 1 год. Более 100 детей воспользовались бесплатными авиаперелетами по программе, которая позволяет детям бесплатно летать по Казахстану при покупке турпутевки. Об этом сообщил министр туризма и спорта. На реализацию программы выделили все необходимые средства. Сейчас она работает в полном объеме. Программа действует в сфере внутреннего туризма. Туроператоры предлагают поездки на популярные казахстанские курорты, включая Алаколь и Бурабай. Новую станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть в декабре этого года. Объект практически готов, хотя отдельные работы еще предстоит завершить. В настоящее время продолжается благоустройство прилегающей территории. До конца июня планируется завершить строительно-монтажные работы, после чего в августе начнутся пусконаладочные работы и обкатка поездов. И последнее. Бибисара Асаубаева возглавила рейтинг женского цикла ФИДЕ. Лидерство принесла победа на престижном турнире в Норвегии. В общем мировом рейтинге Асаубаева сохраняет за собой топ место в топ-7 мировой элиты шахмат. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 485 тенге 9 тиен, евро 559 тенге 45 тиен, российский рубль 6 тенге 63 тиена. А теперь о погоде на завтра, 10 июня. По данным компании «Казгидромет», в столице ожидается дождь, ночью 17, днем 27 градусов, в Алматы облачно, ночью 20, днем 33. В Актобе, Актау, Костанае, Петропавловске 24, в Жезказгане, Кокшетау, Уральске, Караганде 27. В Атырау, Таразе 31, в Кызылорде, Павлодаре, Талдыкургане, Шымкенте 33, в Туркестане, Усть-Каменогорске, Кунаеве, Семее 35 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
5: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Жарнама. Ұлттың рухани қазынасы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай Берика Уали. Президенту был представлен отчет об итогах социально-экономического развития области. В прошлом году объем валового регионального продукта достиг почти 4 триллионов тенге. Количество проектов, входящих в общий инвестиционный пул, увеличилось с 29 до 112. В числе крупных проектов – строительство железнодорожной линии Аягос-Бахты. Глава государства дал ряд конкретных поручений, направленных на усиление работ по привлечению инвестиций в регион и повышение качества жизни населения. Президент также указал на необходимость провести на должном уровне акцию «Абайга Хурмет». Казахстан планирует использовать опыт китайского Шэньчжэня при развитии города Алатау. Об этом говорили на встрече заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева с мэром Шэньчжэня во время рабочей поездки в Китай. Они обсудили возможное участие шэньчжэнских компаний в проектах Алатау-Сити. Алатау – это город, который развивается с нуля и несет в себе важнейшую миссию по привлечению капитала, передовых технологий и созданию особого правового режима, подчеркнул Бозумбаев. Он отметил, что при разработке специального правового режима Алатау изучался лучший мировой опыт, в том числе опыт китайского Шэньчжэня. После масштабных лесных пожаров в Казахстане сотрудникам лесопожарных станций повысили зарплаты и ввели дополнительные надбавки. Вице-министр экологии и природных ресурсов на заседании правительства сообщил, что заработная плата гражданских служащих в данной отрасли увеличена в два раза. Средняя заработная плата водителя пожарной машины составляет около 275 тысяч тенге, начальника лесопожарной станции 355, а лесного пожарного порядка 250 тысяч тенге. Зарплата инспекторов, работающих непосредственно в лесах и на особо охраняемых природных территориях, по его словам, еще выше. Удар током в 6 тысяч вольт получил ребенок в Карагандинской области в поселке Долинка. 10-летний мальчик играл вместе с другими детьми, а затем решил забраться на опору линии электропередачи. Очевидцы рассказали, что мальчик поднялся на небольшую высоту, после чего произошел электрический разряд. До проводов он не дотрагивался, однако предположительно попал под воздействие электрической дуги высоковольтной линии. Ребенок получил множественные травмы. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. Семья считает, что опора ЛЭП не должна находиться рядом с местом, где ежедневно играют дети, и требует принять меры для обеспечения безопасности. В Астане началась масштабная акция по предотвращению выпадения детей из окон. Сотрудники ДЧС устанавливают специальные оконные блокираторы в квартирах многодетных и социально уязвимых семей. Закуп специальных устройств осуществляется за счет местного исполнительного органа. После получения списков нуждающихся семей сотрудники проводят установку защитных механизмов с согласия владельцев жилья. Особое внимание спасатели обращают на москитные сетки. Многие родители ошибочно считают их надежной защитой, однако на практике именно они нередко становятся причиной трагедии. Жителям и туристам, планирующим поездки в Нарахмановские ключи, придется учитывать временные ограничения. В Восточном Казахстане на участке дороги между Катон-Карагаем и Рахмановскими ключами начались работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Дорога проходит через горную местность со скальными породами и крутыми обрывами. Во время строительных работ сохраняется риск схода камней и обрушения грунта. В филиале «Казавтожол» уточнили, что ограничения будут действовать до завершения основных работ. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 485 тенге 9 тиен, евро 559 тенге 45 тиен, российский рубль 6 тенге 63 тиена. А теперь о погоде на завтра, 10 июня. По данным компании «Казгидромет», столица ожидается дождь, ночью 17, днем 27 градусов, в Алматы облачно, ночью 20, днем 33. В Актобе, Актау, Костанае, Петропавловске 24, в Жасказгане, Кушетау, Уральске, Караганде 27, в Атырау, Таразе 31, в Кызылорде, Павлодаре, Талдыкургане, Шымкенте 33, в Туркестане, Усть-Каменогорске, Кунаеве и Семее завтра 35 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Рудненский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.